в тишине, только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.

лицо под голос родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.